0: американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
2: Hello.
3: Ovo je otkucavanje do podne.
4: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: просо молотили. І ви на хирватском. Да твоєм нюшком млати просо.
1: Культурний мост.